и на Руси пришло такое время. Она не пожелала быть святой и свергла Божьих заповедей бремя и погналась за

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить, всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся

то ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали, то ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

наяву оденеш потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник трех.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих

чтился Дину, и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил.

Нет, прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя прости.

А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Разуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое послы.

яко на судьбу Твоя уповал, и сохраню закон Твой воину веки век века, и хождах широте, яко заповеди Твоя взыскал, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя, рабу Твоему, и же упование дал мне си, то уме утеши во смирении моем, яко славу Твое живи имя. Горди закона приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятми от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию разуму научи имя, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножуся на меня неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил меси, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злато и сребро.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповал. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шиномя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя, отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши меня на земли, алже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день по учению мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое по учению мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповеди Твоих разумех, сего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твои я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовых сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилось и вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, отсуди.

Отче мой, исчезусти во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, и разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправду возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

И помилуй мя, посуду любящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданиях Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовши мя, заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя век вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словеси ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаши мя от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, неже оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. Иже низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати меня к покаянию и низверженного исправи, сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительств во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так о мя настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Избранней и венчанней деве мученицы истинней поклонницы сущего на небесах истинного Бога, невесте Христовой Евфимии, от сердец умиленных похвальное пение воспоим. Ты же, яко всехвальная победительница и низложительница врага лукавого, от всяких нас бед защити, Господа о нас присно умоляя, да зовемте, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Ангелом чистотой души своей я уподобилась иси святая дева Евфимия. С ними же ныне в светлости неизречения ликуешь и от трудов своих почиваешь. И тем же не забуди и нас, живущих на земле, да и мы сподобимся причастницами славы Божией явитеся поющие ти. Радуйся от родителей благочестивых рожденная, радуйся благочестию именно ученная, радуйся красотою своей ангелом уподобившаяся, радуйся благородным происхождением своим не возгордившаяся, радуйся, яко в послушании Господу своему славно пожелайся, радуйся, яко его всем сердцем своим пламенем не возлюбилаяся, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Видящий нечестивее Диоклетиан, яко христиане, гнушахуся жертвы идолам богомерзким воздавать и повеле предавать их на мучение лютое. Ты же, всехвальная Евфимия, в тайнем месте с 40 христианы, служение Господу нашему Иисусу Христу совершала иси, чистым сердцем Его славя. Аллилуйя! Силу веры своей я, показуя купно с присными твоими, боголюбивая Евфимия, влекомая, яко овца на заклание, небоязненно пред мучителем своим стала иси, даже до крови пострадать из-за Господа своего готовившаяся. Тем же таковую крепость твою видя, восхваляем тебя пение сими. Радуйся, яко повелению цареву не покорилась иси. Радуйся, яко твари вместо Творца не поклонилась иси. Радуйся, поклонницу истинного Бога себя показавшая. Радуйся, идолам мерзким жертву не воздавшая. Радуйся, льстивой речью царя не прельстившаяся. Радуйся, от пути прямого в рай ведущей не уклонившаяся. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Верую своей в мучениях непоколебимо бе, блаженная Евфимия, купно с тобою, бо страдавшая, так укрепляху тебя юную и прекрасную. Подвязайся, дева жениха небесного ради, подвязайся страданием ему угодите, подвязайся во сретении его изыти с мудрыми девами, да возлюбит он тебя, яко невесту свою, и введет тебя в чертог свой, в нем же воспоешь ему сладцы. Аллилуйя! Видя нечестивый проконсул тебя, достоблаженная Евфимия, велики святых и мучеников, яко луно, посреди звезд сиявшую, аки волк хищный похитит тебя из Христова стада. Мы же словесам твоим радуемся, не остави меня, вселюбезнейшей женише мой, на тебя токмо надеющуюся, не выдай зверям душу любящую тебя, исповедующую имя твое святое, не дай врагу моему возрадоваться надо мною, укрепи меня немощную рабу твою, да не одолеет меня беззаконие, воспеваем тебе, радуйся к Богу за помощью взывавшая, радуйся в руце его спасение свое отдавшая, радуйся, яко на Господа упование свое возложила иси, радуйся, яко в отчаяние не впадала иси, радуйся благодатью Господа укрепившаяся, радуйся пред мучителем не посрамившаяся, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Восхотев к безбожию своему обратите тебя, святая Евфимия, мучитель лестью тебя уловите подщися, абия с твердостью отвещевала иси ему. На Христа моего токму уповаю, яко не оставит меня и не отымет руку своя от меня, и ему единому душой взываю. Аллилуйя! Хотяй волю твою сломите и к идолам мерзким преклоните, повели нечестивый мучитель твой, но мучение тяжкое тебя отдать и непреклонное восповедание своем Евфимия. Егда же служители, привязах у тебя к колесу со множеством ножей, ты крестным знамением осенившийся, как Господу все сердием молилась иси. Господи, просвещение души моей я, приеди ныне на помощь ми, да уразумеют все, яко ты иси единый Бог. Таково исповедание твое зрящее, умиленными сердцы вопием ти.
Радуйся, яка питок мучителя не убоялася Ісі. Радуйся, яка Господу сочанием молилася Ісі. Радуйся, крестом святым себе осеняй. Радуйся, сим знаменем враги своя побеждай. Радуйся, яка Вышнего положила Ісі прибежище себе. Радуйся, яка зло и рана не приближися к тебе. Радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Богатечней звезде уподобился Иси всехвальная Евфимия, егда ангельский свет осветите, и ангел Божий сокруши колесо, и снем тя, рана исцели твоя. С ним же радостно воспела Иси Богу, его силу прославляя. Аллилуйя. Видевши сие чудо, мучитель всебывший тама в недоумение приидоша, и много чуду сему дивляхуся, обаче не возмогуши познать и крепкую руку истинного Бога, видящий бо не видящий, слышащий не разумеша, а камене бо сердце их. Мы же, силу Божию на тебе зрящий, Богом возлюбленная Евфимия, с радостью воспеваем ти, радуйся, силу Божию чудеса творяй ей, радуйся неверующих исцелением своим удивляй ей, радуйся ангелам незримо охраняй. Радуйся крепкую мышцу Господню укрепляемая, радуйся, яко во славу Христа подвязалась Иси, радуйся, яко исповеданием своим Господа прославляла Иси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Проповедницу славы Божией явилась Иси богомудрая Ефимия, к пище бо огненней приведенная, огня вещественного не убоялась Иси, огнем любви ко Богу пламенея, на небо очи возведя, молитву Господу творила. Аллилуйя. Высия свет чудный воинам Виктору Исосфену в одни бо, в огни бо дивное видение узреша, пред ними ангели Божии предсташа, огонь разметая и воспящая невесты Христовой, воспящая невесты Христовой касатися, увидев чудо сие мучителю глаголыша, не посмеем мы коснутися к сей святей деве и вергнуть ее в огонь, а щебо и повелише головы нам усекнуте, ибо зрим мы чудо велие, еже ты не зрише, и не терпите нам ярость твою, нежели гнев светоносных мужей в пламени огненнем стоящих, купно с благоразумными воинами воспеваем те мужественные Ефимия, радуйся, яко пламени огненного не убоялась Иси, радуйся, яко паки ангельским заступлением сохранилась Иси, радуйся, яко к свету истинному Виктора Исосфена привела Иси, радуйся, яко им в Бога уверовать и помогла Иси, радуйся, силою молитвы своя, огонь в пищи угасившая, радуйся, под чудо ново пред всеми сотворившая, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Хотящу тебя погубить и повели нечестивый мучитель твой, доблестный Ефимия, иным воинам, кесарю и варию паки тебя в пещь вергнуте. Пламя сильное попали сих неразумных воев. Ты же, ликуя посреди пещи, яко в чертозе светлем, песнь три их отроков воспевала иси, славя Бога. Аллилуйя. Новое чудо людям неверующим показа Господь, огонь бо не коснуся святой Евфимии, ибо сам жених нетленный Иисус Христос, тайно прииде в пещь к невесте своей и о Россию небесную прохладую. Мы же, изумляяся чудеси сему, поемте умиленно, радуйся от пламени огненного Господом сохраненная, радуйся росою небесную им орошенная, радуйся целую и здравую, из пищи исшедшая, радуйся в изумлении дивное всех приведшая, радуйся яко паки мучителя посрамила Иси, радуйся, яко веру на поругание тому не дала Иси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Странно есть видеть и нечестивому проконсулу чудесы на тебе творящиеся, силу Божию преславная Ефимия, не ведая, более часо сотворите с тобою, повели в темницу тебя ввергнуте. После жди воев Виктора и Сосфена к себе призвавши, повели им идолам мерзким поклонитеся, они же Господу поклонишися, славя имя его святое. Аллилуйя. Всех Господь и Создатель просвети светом истины Виктора и Сосфена, шедшим бо им на казнь и усердно Богу молившимся, раздася с небеси глаз божественный, к упокоению их призывающий, с радостью души своей Богу предавши, ныне на небесех купно с тобою, святая Ефимия, воспевают Бога, с ними же прими наше похвалы сия, радуйся, яко души многих исповеданием своим к Богу привела Иси, радуйся, яко с ними ныне ликуешь и на небеси, радуйся чистотою
своєю прісно сіяє, радуйся звіздою яркою нам блістає, радуйся в царство Боже нас путеводяще, радуйся всім нам спастися хотяще, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Всею душею своею Бога славила Иси достоблаженная Евфимия, егда введену ти бывшу на судище, воспевала Иси ему: «Боже, песнь новую спою тебе, и буду славить и тебя посреди племен и языков, ты бо, Иси истинный, единый Бог, и несть инаго Бога, паче тебе, с тобою мы воздаем хвалу истинному Богу нашему. Аллилуйя». Витийство человеческое не давлеет по достоянию восхвалить тебя, претерпенное тобою мучение и страдание во славу Бога истинного. Не можешь, убо, нечестивый мучитель твой, принудить тебя жертву идолам воздать. Повели повесить тебя и тело твое острыми ножами строгать. Ты же силу Божию, и после жди сего мучения невредимо осталось Иси. Мужество и долготерпение твое, прославляя дрожайшая Евфимия, выпием тебе умиленными глазы. Радуйся кровью себя от головы до ног обогревшая, радуйся кровью истекшую душу свою убелившая, радуйся повешение со Христом претерпевшая, радуйся страданиях лютых Бога воспевшая, радуйся, яко воспевая Бога, укрепилась Иси, радуйся, яко в мучениях с Господом сочеталась Иси, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Спасти хотящий душу твою, тело свое не жалела Иси, прихвальная Евфимия, и в ров изрытой, гады и хидно исполненной, небоязненно вошла Иси, крестным знамением себя осеняя, и ко Господу моляся, свете мой, Иисусе Христе, ты во утробе водного зверя невредимым иону сохранил Иси, ты избавил Иси Даниила от уст львовых, сохрани имя крепкую руку твоею, да прославится во мне имя святое твое, да воспоют тебе песнь славы. Аллилуйя. Стеною твердую и неодолимую бысь тебе, Господь, на него же упование свое возлагала Иси, славная дева Евфимия, яко изо рва водного по милости Божией невредима от гадов и змей вышла Иси, мучителя жестокости и неверия посрамляя. Того ради прими хваление наше с любовью тебе приносимое, радуйся в ров безбоязненно вшедшая, радуйся погибели в нем не нашедшая, радуйся в вере своей мучителем неодолимая, радуйся Божией десницей верно хранимая, радуйся, яко и твари водной тебе не вредиша. Радуйся, яко и ангели тебе служаху и от смерти храниша. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Пение похвальное приносим тебе, богорадованная Евфимия, немогущие разумом своим постигнуть, яко ты столь млада суще, такие велие страдания претерпевала Иси. Ты бы по острым мечам и копиям, хврастием и землею прекровенным, яко птица легче пришла Иси, Господа преславно восхваляя. Аллилуйя. Свещею немерцаемо горящую, мрак идельский разгоняющую, явилась Иси, богомудрая Евфимия, слышащий бо люди и неверующие, яко ты неустанно восхваляешь и Господа. Кто возглаголит силы Господни, слышано сотворит все хвалы Его, вери истине и просвещахуся, с ними же прими и наша похвалы тебе. Радуйся, Господа, верно и неустанно прославляй ей, радуйся, на Его единого искренне уповай ей, радуйся, яко проконсула терпением своим посрамила Иси, радуйся, яко в сети им расставленная не уловилась Иси, радуйся преодолением страданий своих мучителей утомившая, радуйся от истинного Бога ни на шаг не отступившая, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Благодатью, данную тебе от Бога, новое страдание претерпела Иси, доблестная Евфимия. Я же на тебя, мучитель твой, воздвиже, перепелите бо тя намереваяся, невозможно вреда тебе причинить на раскаленных углях, сожигать и тебя повели, абе, угли, ангели, с тобой неотступно пребывающая остудиша, ты же вся мучения мужественно преодолевая, подателю сил и крепости Господу Иисусу воспевала неустанно. Аллилуйя.
Поющие крепкие подвиги Твоя, хвалим терпение и смирение Твое, боговенчанное Евфимия, имя Бо, врага невидимого посрамила Иси, венец нетленный от Господа на небеси стяжала Иси. Тем же на последнее мучение Твое ведомое, осуди Бо тя мучитель Твой на снедение зверем, молилась Иси ко Господу. Господи сил, Ты явил Иси на мне Твою непобедимую силу и неодоленную десницу, Ты показал Иси немощь бесов и безумие мучителя, а меня поставил Иси выше всех мучений. Прими ныне мою жертву, принесенную тебе от души сокрушенной и смиренного духа, и упокой душу мою в селениях святых и в лице мученик, яко благословен еси вовеки. Просвети нас и хвальным исповеданием твоим, да зовем тебя умиленно. Радость, яко лютая звери, ноги тебе лизаху. Радость, яко причините вреда, звери и тебе не можеху. Радуйся, глаз небесиво, обители горние тебя призывавший, услыхавшая. Радуйся, с радостью душу свою Господу отдавшая. Радуйся, яко с почестями родителей твоими погребена была Иси. Радуйся, яко через пролитие крови своей я невестою жениха небесного стала Иси. Радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалившая и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ины все упования наши на единого Господа возлагатья, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царствия его стати, в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалявшая, и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ины все упования наши на единого Господа возлагать, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царствия его стать, в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалявшая, и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ины все упования наши на единого Господа возлагате, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царствия его стать, и в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. Ангелам чистотою души своей я уподобилась Иси, святая Дева Евфимия. С ними же ныне в светлости неизреченной ликуешь и от трудов своих почиваешь. И тем же не забуди и нас, живущих на земли, да и мы сподобимся причастницами славы Божией явитеся, поющие идти. Радуйся от родителей благочестивых рожденная, радуйся благочестию ими наученная, радуйся красотою своей ангелом подобившаяся, радуйся благородным происхождением своим невозгордившаяся, радуйся, яко в послушании Господу своему славно пожелаяси, радуйся, яко его всем сердцем своим пламенне возлюбилаяси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Избранней и венчанней деве мученицы, истинней поклонницы сущего на небесах истинного Бога, невесте Христовой Евфимии, от сердец умиленных похвальное пение воспоим. Ты же, яко всехвальная победительница и низложительница врага лукавого, от всяких нас бед защити, Господа о нас присно умоляя, да зовемте. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная.

плоть, погребенная в гробе. Но есть поле от глаз сокрытое, там плоды созревают в вечность, струйкой слез и молитв политое.

только если земля исхожена, сапогами грехов избита, ляжет семя в ту пыль дорожную, только всходов благих

бесы, они семя растопчут горнее, чтобы оно в душе не воскресло. Нужно Ниву закрыть оградою, отвести от нее дороги. Семя зла, чтоб туда не падало, не топтались чудо.

счастье в жизнь мирскую, там, где властвует лишь материя, всем законы свои диктуя. Хоть душа и зажжется верою, но не в силах терпеть напасти, временами горит и верует, а в гонениях сразу гасит.

сможет. Божье слово любви и милости, чудотворное это семя, не растет ни в тени, ни в близости сорняковых земных растений, но взойдет, словно дуб развесистый, в доброй почве сердец смиренных, станет в небо незримой лестницей, изводя на свободу пленных. Вот какие поля встречаются.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

А в сердце война не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

звери стучат копыта. И по земле без пастыря бредет заблудших душ редеющее стадо.

А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отогреться, наполнишь болью собственное сердце, и лишь у мертвых боли нет совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел.

боли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать, карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее святым призывам и не стыдившись Бога и людей, бессовестно погнался за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово. Единая, святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью,

вино. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома, так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил, отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

А теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал. А теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнее даже во сне.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

Совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

всех избавить нас. Если кто-то с благой надеждой сумасшедших решит спасать,

всех спаси. Всем от Бога дано нам право Его чадами снова стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею других.

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя,

текста дав. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев,

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых, мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома, так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть.

а теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь святых пес, пес.

наяву оденеш потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник трех.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы, созидателей светлой Руси.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

Мелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священные.

а теперь наяву увидал. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал. Когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг продвигает огонь.

призывающему, гряди во след мене, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладею и мреже, яко веры предусмотрите.

она, а жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отвлечься.

тема. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души

святого. Ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе проснутся снова. И если сердце сострадать готово, воскресла к жизни мертвая душа. Воскресла мертвая душа. Воскресла мертвая душа. Воскресла мертвая душа.

Присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наши.

Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал иси заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрый словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнама моима возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живимя и сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего, пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым, проклятие, уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли, душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из волих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Туи восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Горди законопреступовах одозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помяну судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помяну нощи имя Твое,

Хранящим заповеди Твоя, милости Твои, я, Господи, исполни земля оправданием Твоим, научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи имя, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреши их, всего ради слова Твое сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи имя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аже закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповал. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шиномя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. От всякого пути лукавого сбраних ногам моим, якуда сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумехся, го ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твои я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воинов.

Уничижились и все отступающие от оправданий Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, отсуди.

Отче мой, исчезусти во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, и разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправду возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух.

посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближившись гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словеси ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскавша. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнавшими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне след за умиление на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, не же да возможит на мя боритель демон, не же к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафиста святой равноапостольной великой княгине Ольге, первоизбранницы города нашего, славней равноапостольной угодницы Божией Ольге, составим похвалу, яко заре во тьме идолопоклонения светом веры воссиявшей и путь ко Христу людям своим показавшей, ты же, яко имущая дерзновение к прославлющему тебя Господу, ограждая нас от всяких бед молитвами твоими, да зовем тебе, радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, ангелов и человеков Творец, временное лето во своей власти положивый, и судьбы царств и народов по своей воле управляй, их да восхоти род наш святым крещением просветите, тогда, видя благое изволение сердца твоего, призвать о первое в познание себе, да будешь и народу твоему образ и наставница в христианстве вере, всего ради восхваляем тя сице. Радуйся, утренняя звездо от первозванного апостола, на горах киевских предвозвещенная, радуйся, причудное лето росле, из нея живелие правоверие древо на земле нашей возрасте. Радуйся, первоучительница и просветительница наша, радуйся, яко тобою по знахом поклонятися в Троице Творцу, радуйся, яко тебе ради, Пресвятое имя Господне от всех прославляется, радуйся, яко и твое преславное имя, вкупе с равноапостольным Владимиром, во всех пределях мира восхваляется, радуйся, страны нашей духовное сокровище, радуйся, всея Христовой Церкви преславное украшение, радуйся, городов Киева и Пскова изрядное доброто, радуйся, людям нашим на враги благая помощнице, радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, видящи тя, святая Ольго, яко крин в тернии прозябший, ты бо аще вроде язычестям рождена еси, обаче закон Божий в сердце твоем написан всегда имела еси, и целомудрие твое, яко зеницу ока блюла еси, благодарно поем дивному во святых своих Богу, аллилуйя. Разумом твоим вся добре видящи, познала еси, Богомудрая Ольго, яко идоли руками человеческими сотворений не судьбози, тем же отвергши тыя, почалася еси познати Бога истинного, сего ради похваляющеся цевое твое благоразумие, вопием тисице. Радуйся, добрая жено, первее всех заблуждений людей твоих познавшая, и чьето идолопоклонение разумевшая, радуйся истинного богопознания и правые веры усердно искавшая, радуйся прежде разумения закона Божия, по закону совести праведно жившая, радуйся прежде приятия христианские веры дела, христианам подобающая творившая, радуйся державу твою от нашествия супостат, мужественно защитившая, радуйся в подчиненных те людях, суды праведные творившая, радуйся царственную славу на земле и на небеси почтенная, радуйся, яко равноапостольная от Бога прославленная, радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, силою благодати Божией движима, почалася еси, Богомудрая Ольга, достигнути Царьграда, иди же зрящи красоту церковного благолепия и послушающи учения словес божественных, распалалася еси всем сердцем твоим в любовь Христову, благодарственного пиюще ему, аллилуйя. Имущи сердце, яко добрую землю, удоб восприяла еси Ольго, всеми святые веры познавши Христа Бога истинного, тем же и крещение святое прияла еси от руку патриарха Царьграда, и же и предречете, яко отныне блажите тя им от людей твоим, исполните убо хотяще проречение сие взываем тисице.
радуйся безконечные пагубы верою избежавшая, радуйся жизнь вечную во Христе стяжавшая, радуйся благодатью Святого Духа, духовно родившаяся, радуйся разумная горлице, от когтей душепагубного врана излетевшая, радуйся под крыле орла небесного прилетевшая, радуйся множество душ крещением собою ко Христу приведшая, радуйся с верою несомненною приходящих светом, от честных твоих мощей осиявающая, радуйся душам и телесем тех, я же на пользу подавающая, радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, как они дивимся благоразумию твоему, Ольга Преблаженная, ибо ты предложение царя Еленов, обраться с ним разумно отвергла еси рекши тому, не брака ради приидох сему, и не соцарствование ради с тобою, но да унивещуся крещением бессмертному жениху Христу Богу, Его же паче всего возлюби душа моя, и Ему же отныне вовеки не пристану воспевать я Аллилуйя. Слышавши от крестившего тя патриарха напутственное слово о чистоте, посте, молитве и о всех добродетелях, христианам подобающих, слагала еси сия в сердце твоем, делы вся та исполнять обещавающим, тем же убо подолгу воспеваем тисице. Радуйся ниву сердца твоего от терния душевредных страстей очистившая, радуйся слезами покаяния ю оросившая, радуйся, яко семя Слова Божия в сердце твоем, яко на земле добрый укоренися, радуйся вдовственную твою чистоту непорочно сохранившая, радуйся воздержанием и молитвою Богу угодившая, радуйся милостынею Творца умилостивившая, радуйся нищей убогие потребами снабдившая, радуйся просвещение земли твоей, светом Христова учения провидевшая, радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, боготканную одеждою святого крещения облегшися, и нетленную пищею пречистого тела, и крови Христовой духовно укреплившися, Ольга Преблаженная, не убоялася еси потещи к неверным соотечественникам твоим, предкам нашим, проповедати им единого истинного Бога, Ему же ныне вся земля наша, яко единими усты воспевает Аллилуйя. Видевши святая Ольга, вся люди земли твоя, во тьме идолослужения погруженные, усердно почалася еси просветить и тыя светом Христовой веры, и сотворите я сыны дне и наследники Царствия Небесного, поминающие убо сицевое твое попечение о них, благодарственно зовем ти. Радуйся, премудрая властительница народа твоего, радуйся, первой христианстве царица Елене, в ревности божественней подражавшая, радуйся и имя Твоя во святем крещении приявшая, радуйся честный крест Христов и святые иконы из Царьграда во град Киев принесшая, радуйся иереи и клирики с собою приведшая, радуйся мудрыми Твоими глаголы, поучавшая люди оставить тьму языческого нечестия и восприятие свет христианского благочестия, радуйся многие русские люди, светом веры Христовой просветившая, радуйся первая от земли нашей, лику святых причтенная, радуйся святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, проповедником духоносным апостолом подражавши, Ольга Богомудрая, обходила еси грады и веси державы твоя, приводящие ликомощнобе люди к вере Христовой и научающие их воспевать единому в Троице славимому Богу Аллилуйя, утверждая в державе твоей начаток веры христианские,
создавайся храмы Божии в городе Киеве и в стране рождения Твоего, при лице Велицею града Пскова, и так он чаша русские люди прославлять и повсюду Христа Бога нашего, Тебе же, просветительнице своей, похвальная воспевать им. Радуйся, яко чистого источника святые соборные и апостольские церкви чистое учение приява еси им. Радуйся, идольских требищ и кумиров низвожительнице. Радуйся, як уже и первозванный апостол с проповеди Евангелия землю свою обходившая. Радуйся на местех проповеди Твоя, честные кресты водрузившая, и от них же многое знамение и чудеса, уверение ради неверных силою Божию содевахуся. Радуйся, яко Тобою всеблагий Господь, людям Твоим познание Свое явил есть. Радуйся, яко через них и прочие многие народы светом веры просветил есть. Радуйся, яко от корени Твоего честного, Господь святаго равноапостольного князя Владимира показал есть нам. Радуйся, яко образом жития Твоего, святый князь Владимир подвигся прияти христианскую веру. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, хотящая избавить и сына Твоего Святослава, от пагубы вечная, прилежно увещевала еси его оставить и почитание идолов, и веровать и в Бога истинного, но той не внят матернему наказанию Твоему, и не восхотение честие свое применить и на благочестие, тем же, яко неверный, отчуждися жизни вечная, и не сподобися с Тобою в горнем царстве воспевать Аллилуйя. Новое знамение благоволения Своего яви Тебе, Господь, егдаво образ Пресвятые Троицы, три пресветлые луча с небесе блеста на месте Дубравне, их же не точи едино Ты зрела еси, но и всесущие там люди видиша, и вкупе с Тобою прославиша три единого Бога, мы же ведущи сбытие проречения Твоего о создании на месте оном, храма живоначальная Троицы и Града, ублажаем Тя сице. Радуйся, великая Божия угоднице, дара пророчествия сподобльшаяся, радуйся, трясиянного небесного светозрительнице, радуйся, всеблагие воли Божией о просвещении народа нашего, о апостоле Андрея, первая исполнительнице, радуйся, града Пскова, начальная основательница, радуйся, страны нашей заступницы и покровительницы, радуйся, яко изволением Божиим, люди Твои в вере православней утвердишася, радуйся, яко в храмах Твоих бескровная жертва о людях Богу приносится, и хвала Святей Троицы воспевается, радуйся, яко обитатели града Киева и Пскова, сугубо Тя превозносят и ублажают. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая. Странствие земного течения скончевая, тепле Господа молила еси Ольга Блаженная, да не оставит Он державы Твоей по представлении Твоем, во тьме неведения пребывать им, но да возложит на сердце людям Твоим обратитесь к Богу, да воспоют Ему Аллилуйя. Вся объята, бывши благодатью божественною, достохвальная Ольга, мысленными очисы зрела еси просвещение всего народа Твоего, и пророчески предрекла еси, яко мнозе велицы угодницы Божии, яко звезды светлые в земли Твоей воссияют, еже избысся изволением и благодатью всемогущего Бога, всего ради подолгу воспеваем тесице. Радуйся, духовная наша мати, и спросившая у Бога просвещение правцем нашим, радуйся, яко всеблагий Господь, зря доброту души Твоя, Тебе ради вся люди Твоя возлюбим. Радуйся, яко Тя обрете Христос, достоин сосуд,
через Нього же начай зливати благодать свою землі нашої. Радуйся, яко прозорливо предзрела єсі величие і славу держави Твоєя. Радуйся, яко по проріченню Твоєму мнозі святі от рода нашого восіяша. Радуйся, дома живоначальної Троїці устроїтельнице. Радуйся молитвами Твоїми, в скорбих і напастях нас заступаючая. Радуйся в обстояннях злых, Отечество наше сохраняющая, и от врагов избавляющая. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, всяких добродетелей исполнена бывши, Ольга Блаженная, с молитвою во устех предавайся Дух Твой в руце Божии, и же вселитя в небесные обители, и первой от народа нашего сопричте лику равноапостольных угодников своих, тем же и спроси убо и нам у Господа мирную христианскую кончину, да предадим души наши в руце Христа Бога нашего, поюще тому хвалебную песнь «Аллилуйя». Ведь и многовещание не могут достойно восхвалить тебя, Ольга Богомудрая, как вот ты, никим же от человек учима и увещеваема, познала еси чету идолослужения, правое же веры взыскала еси, и як уже равноапостольная Елена, обрела еси бесценный бисер Христа, его же лицезрение на небеси наслаждаяся ныне, не забуди нас, прелестьми мира сего омрачаемых и о благах вечных забывающих, да тобою на путь правый наставляем и взываем ти радостно. Радуйся добрыми твоими дела и правым ума и сердца изволением, приготовившая себе в жилище божественной благодати. Радуйся, яко сам Дух Святый, учитель тебе бысть к познанию Христа, Сына Божия. Радуйся, никих же знамений чудес видевшая и во Христа веровавшая. Радуйся совершенную покорность воле Божией показавшая, и звавшему тя гласу благодати, послушно явившаяся. Радуйся с едино на десятого часа в вертограде Господнем потрудившаяся, и мзду с первыми получившая. Радуйся, яко умудритя Господь, честь царскую богатство и славу сочетати со смирением христианским. Радуйся, яко сим образом яве нам показавшая, яко благо земные не суть препятие души боголюбивей к достижению благ небесных. Радуйся крепостью веры и чистотою жития Твоего, пророчество дар от Бога восприявшая. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, путь спасения народу Твоему строяя, и предсмертное прошение Твое исполняя, всеблагий Господь, возрасти во внуце Твоем Владимире, всеяную Тобою семя веры, и через Него всю землю нашу просвети святым крещением, тем же убо прославляем Тя, Ольга Блаженная, яко первую виновницу просвещения нашего светом святые веры, и умильно поем Христу, Спасителю нашему, Аллилуйя. Прияв святое крещение, внук Твой Владимир, почася изъятие из земли нетленная, исполненное чудного благоухания мощи Твоя, и со святителем Леонтием и всем множеством народа, постави я в церкви пречистая Богоматери, и отолена чаша источатися от них, цельбы всяким недугом, притекающим с верою, сего ради восхваляем тя сице. Радуйся, яко благодать Святого Духа в тя вселшаяся, сотворив мощех Твоих, цельбоподательный источник всяким недугом. Радуйся с маловерием к ним приходящее, видите я, не попускавшая. Радуйся явлением мощей Твоих, Церковь Христову возвеселившая, радуйся прославлением их, внука Твоего Владимира зело обрадовавшая, радуйся, яко и до ныне благочестиви люди земли нашия, славною памятью Твоею услаждаются,
радуйся, яко Твоїм к Богу ходатайством. Вірні люди многих благ от Господа сподобляються. Радуйся молитвами Твоїми о просвященні землі нашої, Бога умолившая. Радуйся вскоре многим великим святым, явитеся в стране нашей прорекшая. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая. Пение умиленное приносим Ти, угодницы Божия, и смиренно Тя молим. Моли о нас, единого человеколюбца Бога, да не отвратит лица Своего от нас недостойных, присно согрешающих и приогорчевающих благости Его, но да накажет нас везде, як Отец чедолюбивый, о нам же в будущем веце, да спасет и помилует, яко судья, им здовоздаятель праведный, да тако избавшися вечного мучения, сподобимся с Тобою в райских обителях воспевати Ему Аллилуйя. Трисиянным светом осияваема, со всеми святыми предстоишь ныне на небеси престолу Царя царствующих, Ольга Всеблаженная, и оттуду, яко святозарное светило, просвещаешь и всю страну нашу, разгоняя мрак заблуждений и показуя путь к истинному просвещению небесному блаженству, всего ради прославляющей Тя глаголем. Радуйся, путеводительнице, правую стезю к вечному спасению нам показующая, радуйся, мощная споспешница и укрепительница проповедников православной веры, радуйся, пресная покровительница благих наставников, благотрудящихся на пользу общую, радуйся, крамол и раздоров потребительнице, радуйся всех обидимых и неправедно гонимых заступнице, радуйся скорбящих, скорая утешительнице, радуйся болящих, милостивая исцелительнице, радуйся людям нашим, помощь молитвами Твоими от Бога подавающая, радуйся страны нашей, предстательнице и заступнице, радуйся святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, благодать Пресвятого Духа и спроси нам, наставнице наша, от всещедрого Бога и Спаса нашего, вразумляющий и укрепляющий нас в деле спасения, да не бесплодно будет в нас, сеянное Тобою семя святые веры, но да прозябнет и плод сотворит, им же бы возмощи нам питать и души наши в будущей вечной жизни, где же все святые воспевают Богу Аллилуйя, поющие Твое много и преславное благодеяние, явленное стране нашей в просвещении Тое светом веры Христовой, благодарственное приносим Ти, с любовью зовущейся Цевая, радуйся несокрушимое ограждение земли нашей, покров и защищение, радуйся девам образе целомудренного жития, радуйся матерям наставнице законного сожития и доброго чад воспитания, радуйся вдовицам правила спасения, радуйся соучастнице на небеси, жребия проповедников веры Христовой, радуйся усердное о спасении нашим ходатайце, радуйся в час смерти нашей у нас к Богу молитвеннице, радуйся по исходе нашим от смертного сего телесе, помощь и утешение подающая, радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, о святая равноапостольная великая княгиня Ольга, прими милостивно от нас хвалебное благодарение сие у всех, я же Тобою воздаде Господь нам, Отцем и Праотцем нашим и всей державе нашей, и моли все благого Бога, умножите милость свою на ны и на роды родов наших, утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех напастей, бед и зол, да сподобимся с Тобою, яко чада с матерью, во веки воспевати Богу, Аллилуйя. О святая равноапостольная великая княгиня Ольга, прими милостивно от нас хвалебное благодарение сие всех, я же Тобою воздаде Господь нам,
отцем и праотцем нашим и вседержаве нашей, и моли всеблагого Бога, умножите милость свою на ны и народы родов наших, утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех напастей, бед и зол, да сподобимся с Тобою, як чада с матерью, во веки воспевайте Богу, аллилуйя. О святая равноапостольная великая княгиня Ольго, прими милостивно от нас хвалебное благодарение сие, о всех я же Тобой воздаде Господь нам, отцем и праотцем нашим, и всей державе нашей, и моли всеблагого Бога, умножите милость свою на ны и народы родов наших, утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех напастей, бед и зол, да сподобимся с Тобою, як чада с матерью во веки воспевайте Богу, аллилуйя. Ангелов и человеков Творец, временное лето во Своей власти положивый, и судьбы царств и народов по Своей воле управляй, егда восхоти род наш святым крещением просветите, тогда, видя благое изволение сердца Твоего, призвайте первее в познание себе, да будешь и народу Твоему образ и наставница в христианстве вере, всего ради восхваляем Тя сице. Радуйся, утренняя звездо, от первозванного апостола на горах Киевских предвозвещенная, радуйся, пречудное лето росле, из нея же велие правоверие древо на земле нашей возрасте. Радуйся, первоучительница и просветительница наша, радуйся, яко тобою по знахом, поклоняйтеся в Троице Творцу. Радуйся, яко тебе ради, Пресвятое имя Господне от всех прославляется. Радуйся, яко и твое преславное имя вкупе с равноапостольным Владимиром во всех пределах мира восхваляется. Радуйся, страны наше духовное сокровище. Радуйся, всея Христовой Церкви преславное украшение. Радуйся, городов Киева и Пскова изрядное доброто. Радуйся людям нашим, на враги благая помощнице. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, первоизбрание всего рода нашего, славней и равноапостольней угоднице Божией Ольге составим похвалу, яко заре во тьме идолопоклонения святом веры воссиявшей и путь ко Христу людям своим показавшей, ты же, яко имущее дерзновение, прославлюшему Тя Господу, ограждая нас от всяких бед молитвами Твоими, да зовем Ти. Радуйся, святая равноапостольная княгиня Ольга Богомудрая, о святая равноапостольная великая княгиня Ольга, первоугодница земли нашая, теплая о нас пред Богом ходатайце и молитвеннице, к Тебе прибегаем с верою и молимся с любовью, буди нам во всем ко благу помощница и споспешница, и як уже во времени жизни чалася иси просветите праотцы наша, светом святые веры, и наставите я, творите волю Господню, тако и ныне, в небесней пребывая светлости, благоприятными Твоими к Богу молитвами, вспомоществуй нам в просвещении ума и сердца нашего, светом Евангелия Христова, да преспеваем вере, благочестии, любви Христове, в нищете и скорби сущие утеши, бедствующим подать руку помощи, обидимое напаствуемое заступи, заблудшие от правой веры, и ересьми ослепленные вразуми, и спроси нам у всещедрого Бога, вся благая и полезная в жизни времени и вечней, да тако благоугодней зде поживше, сподобимся наследия благ вечных в бесконечном царстве Христа Бога нашего, Ему же со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Крылами богоразумия вперивши Твой ум, возлетела еси превыше видимые твари, взыскавши Бога и Творца всяческих,
и того обречи, поки рождение крещением приява еси, древо животного наслаждающийся, нетленного веки пребываешь, Ольга преснославная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспоебнесь благодетеля всех Бога, прославшего в земли нашей Ольгу Богомудрую, да молитвами ее подаст душам нашим грехов оставление. Величаем, величаем Тя, святая равноапостольная княгиня Ольго, яко зарю утренней в земли нашей воссиявшую, и свет веры православная народу своему предвозвестившую.

С тех пор, как свершилось паденье, вселенская драма. Он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал

сети греха разорвавшей и дьявольской лжи. Ну а иные из птиц неба не знают,

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.